0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: шансон. Темная ночка на радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

лукоморья больше нет. От дубов простыл и след. Дуб годится на паркет, так виднее. Выходили из избы

33 богатыря порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в ём сидел, охраняй свой удел.

Здесь и вправду ходит кот, как направ так поет, как налев так загнет анекдот. Но ученый сукин сын цепь золотую снес в торксин и на выручку один в магазин. Как-то раз за божий дар получил он гонорар.

поверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет, и без опаски старых рыч попорует хныч, не хныч. Ох, скорей его разбей, паралич. Нету мочи, нету сил, леший как не допил.

бархат не носил, снова леший холосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался издаля, все твоей забавы для. Ты жалеешь мне рубля, ах ты тля. И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет, все, про что писал

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

почему не видит, и беду отвести не успел и не смог. В истории этой, что была чистой пылью, сами судите, где дьявол, где Бог. Вдали от фронтов, в степях за Уралом, с двумя сыновьями вдова мать жила. Старший был непутевый, ворчала все бабка. В день рождения второго похоронка пришла. Старший сын загремел.

сыновьям, что далек от дома родного. Собрала из гостинца мать все, что смогла, поровну каждому в узелочки сложила до 40 рублей, что давно берегла. Вьюга пылью носила, снегом

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
6: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного упражнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходят неконтролируемые подтекания.
5: Из-за чего это происходит?
6: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
5: А чем это грозит?
6: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
5: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
6: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
5: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
6: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
5: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Приезжайте к нам на Колыму,

мужем. Почему этот город построен здесь, в таежном краю?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту,

Может быть, сегодня станем парой, крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены, с них сдачи не дождешься, не проси.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

может быть, может быть, может, но мы перестали смотреть в глаза, будто сыграли с тобой в кино, да так и не вышли из образа.

0: Спаси Москву.
1: Демин и Пибова. Утро в формате 2D на радио «Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554.

Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. В первых классах учителя не будут задавать домашние задания, выставлять оценки, в том числе за поведение, и проводить контрольные работы. Об этом сообщили в Минпросвещении. Первоклассники за учебный год смогут 5 раз отдохнуть на каникулах. Максимальная нагрузка для первоклассников составит 21 академический час при 5-дневной учебной неделе. В сентябре и октябре ученики первых классов будут учиться по 3 урока в день. Дополнительным 4-м уроком раз в неделю допускается физкультура. Россияне стали меньше копить и больше покупать. Доля сбережений за последнее время упала более чем в 2 раза, сообщают «Известия». При этом траты на покупки, наоборот, выросли на 80%. Таким образом, по оценкам экспертов, к началу июля россияне отказались от сберегающей модели поведения. Ажиотажный спрос с апреля по июнь был зафиксирован в сегментах электроники, бытовой техники и автомобилей. Сборная России завоевала 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали на Международной юниорской географической олимпиаде, сообщило Минпросвещение. Мероприятие проходило в Белграде. В состав сборной команды вошли 6 школьников. Подготовка сборной осуществлялась в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В России стартовал сезон нового урожая яблок. Лидерами поставок стали Краснодарский край и Кабардино-Балкария. А в активном обороте держатся сорта «Гала», «Антоновка», «Вишневка» и «Солнышко». Цена при этом опустилась до самого низкого за год уровня. Минимальная стоимость составляет 70 рублей, сообщает «Газета.ру». К сбору урожая уже подключаются Липецкая, Тамбовская и Тульская области. Доля отечественной продукции продолжает расти. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Юань 12 рублей 85 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 22 градуса, ожидается до плюс 25. Осадков не ожидается. Виталий Байкалов, служба информации «Радио Шансон».

Птицы собираются на юг 1 сентября на календаре, будто они только что перевернули этот самый пресловутый счетчик дней. Ну, а мы же с вами продолжаем увлекательное путешествие по нашей жизни в компании «Радио Шансон». И сейчас попадет минутка удивления в глаз, не пугайтесь. Сегодня дети 2000 года рождения повели своих детей 2019 года рождения в первый класс, представляете? А те, кто родился в 2008-м, пошли в университет. Оп! Вот так бывает. Да, не удивляйтесь. Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного дня в нашей компании. Помните, все будет как надо, как в песне Алексея Петрухина.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33.

Так, осень пришла, ну и что? И что, хандра, что ли, должна сразу накинуться? Нет, ни в коем случае не позволим это сделать. Ну и что? Ну, да, дождик будет бить в стекло. Ну, пройдет. Все это пройдет. Главное, в компании «Радио Шансон» и даже пасмурной погоде. Этому небу, на котором тучи. Улыбнулись, музычку любимую включили. И уже все. Красота. Красота.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глава.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже год все активно обсуждают грядущую новинку от «АвтоВАЗа» – кроссовер «Азимут». Лично я считаю модель самой симпатичной из всего того, что «АвтоВАЗ» делал в последние годы. Но каким он будет в реальной жизни, нам только предстоит узнать. А ждать осталось совсем недолго. Производить «Азимут» начнут уже в этом месяце. И до конца года планируют выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В следующем году производственный план будет исчисляться десятками тысяч кроссоверов. Напомню, «Лада Азимут» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Под капотом на выбор покупателей будет доступно три мотора мощностью от 120 до 150 лошадиных сил. Но главная фишка не лошадиные силы, а оснащение, которого раньше у «Лады» никогда не было. Тут тебе и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, электрорегулировка водительского кресла, и даже тольяттинское ноу-хау обогрев боковых стекол. Такой опции больше нет ни у одного автомобиля в мире. Как только прокачусь на первых тестовых экземплярах, сразу расскажу вам о своих впечатлениях. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

0: Ну что, обиженная барышня, она такая, может и в себе сама придумать, потом в это поверить. Ну и, знаете ли, джентльмены бывают не совсем таковыми. Так что давайте оставаться хорошими людьми в компании «Радио Шансон», и в жизни будет все прекрасно.
1: Реклама.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захватить.
1: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю.
1: Я пойду по дороге, простору я рад.

Так и запишем. На сердце татуировочка «Я тебя люблю». А за многоточием будет следовать хорошая музыка, душевная атмосфера, радио «Шансон». Вот так мне нравится.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радио «Шансон».
1: В Москве полдень, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С сегодняшнего дня расширено основание для аннулирования диагностических карт, сообщает ТАСС. Теперь госавтоинспекция может аннулировать карту не только на основе итогов собственных проверок, но и при поступлении информации из прокуратуры, а также на основании вступившего в законную силу судебного решения. Раньше такие возможности не были прямо прописаны в нормативных актах. Большинство россиян считают возраст ребенка с 6 лет лучшим для первых разговоров о деньгах. Об этом пишет газета «Ру» по результатам опроса. Главными навыками, которыми ребенку стоит овладеть, граждане назвали планирование расходов, умение распознавать мошенничество и защищать свои деньги, а также сравнение цен и выбор наиболее выгодных предложений. Кроме того, респонденты отметили, что важно научиться копить на крупные покупки, зарабатывать собственные деньги и понимать, как работают кредиты. Большинство опрошенных отмечают, что лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами – это показывать на собственном примере. Средняя зарплата в июльских вакансиях достигла почти 90 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Ру». Самые высокие предложения по отраслям зафиксировали в сельском хозяйстве – 164 тысячи рублей и добыча сырья – 152,5 тысячи. Среди специалистов наиболее высокий доход предлагали сварщикам и водителям – более 200 тысяч рублей. Почти столько же обещают геологам и машинистам. В топ-менеджменте лидировали директора по маркетингу и пиар с предложением в 236 тысяч рублей. К 1 сентября средняя цена букета в России превысила 3000 рублей, об этом сообщает «Коммерсант». Самыми популярными цветами в августе стали розы, хризантемы, пионы и гвоздики. Также в преддверии Дня знаний подскочил спрос на сезонные георгины и гладиолусы. Букет гладиолусов за год подрос в цене на 4%, а георгинов на 21%. В целом же, по подсчетам экспертов, наши граждане стали покупать меньше цветов. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 22 градуса, местами синоптики обещают грозу. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Наступает тот момент, когда мы мчим по этой бурной реке жизни, и вот он Пирс, та самая, единственная, неповторимая, которая пленила, и все, дальше мы уж не по течению. Скорее нет, по течению, но уже вдвоем. Но не вдвоем, компания «Радио Шансон», а это здорово, когда вкусы совпадают, это же, пожалуй, самое главное. Денис Денисов у микрофона, всем желаю здравствуйте.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сегодня 1 сентября, когда дети в школу пошли, уже начинают они вспоминать о том, как же было здорово летом. И, между прочим, сегодня день написания писем. Пишите себе завтрашнему, а? Или близким, родственникам. Сходите на почту, отправьте его, и такое удивление будет. Серьезно. Давно, бьюсь об заклад, вы получали нормальное рукописное письмо. Удивите близких, как минимум.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
3: Прорвемся.
2: Грязное стекло и фары?
3: Ерунда.
2: Гололед?
3: Выкрутимся.
4: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: Ну, без преувеличения, очень-очень органичная эта песня в исполнении Геннадия Жарова звучала на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй!» и продолжают звучать новые музыкальные работы артистов любимых, артистов новых, которые в нашем эфире появляются. Ближайшая наша встреча 14 ноября состоится в столичной лайф-арене. И там-то будем танцевать под хиты Татьяны Куртуковой, Ирины Круг, Лесоповала, Евгения Григорьева, Владимира Ждамирова, Холл, Чепик, Вороваек. В общем, звезды будут действительно рядом и сиять. Ну а мы танцевать. Подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Ты да я, да мы с тобой.

0: Чай нашел. На радио Шансон реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
0: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
4: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Каждое отношение, каждый... Вот такой уход, их завершение на нашем сердце оставляет шрам, ожог, след. Разные, разные бывают ситуации. Но именно эти все перипетии, все эти сложности делают из нас тех, кем мы сейчас и являемся. Угу. Да. И что-то менять, переживать, махать кулаками? Да, смысл. Ничего уже не изменить. Поэтому наслаждаемся моментом.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: В Москве час дня, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Производители детского питания, продукция которых маркируется системой «Честный знак», могут быть освобождены от оплаты кода маркировки. Об этом заявил заместитель гендиректора «Честного знака» Ривас Юсупов. В настоящее время в России проводится добровольный эксперимент по маркировке детского питания. Цена одного кода маркировки составляет 50 копеек. Он наносится на каждую единицу продукции. Почти половина россиян до 30 лет начали копить накопления еще до совершеннолетия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом предыдущее поколение начинало формировать сбережения после 23 лет. Больше половины молодых людей рассказали, что в детстве родители объяснили им, откуда берутся деньги и почему их нельзя тратить без ограничений. Среди более возрастных респондентов о такой практике вспомнил только каждый четвертый. В Госдуму внесли законопроект, обязывающий предоставлять пользователям возможность запрета на рекомендацию нейроконтента. Об этом сообщает ТАСС. В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года. По мнению авторов инициативы, это повысит прозрачность и управляемость персональных рекомендаций. При этом доступ к ИИ-контенту для заинтересованных пользователей сохранится, отметили депутаты. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время. Дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек, евро стоит 100 рублей 57 копеек, юань 12,85. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве 24 градуса, максимальная температура днем составит 25. Местами синоптики обещают грозу. Виталий Байкалов, радио «Шансон».

А ну а вот сейчас, на сию секунду, ловите добрую весточку, да, чтобы сердце согрелось, да и мы сами отправляемся мы на фестиваль наш «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября на берегу Средиземного моря в Турции, «Титаник Гольф Белек», это наша локация. И там-то любимые артисты будут и концерты давать, да и просто пообщаться можно будет с ними, и время провести в компании единомышленников. Информация для лиц старше 18 лет, и это здорово. Кстати, Михаил Бублик, которого мы сейчас услышим, тоже там будет. С вами Денис Денисов. Всем желаю здравствовать.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Виноводочное царство ничего хорошего не сулит. Тем более, когда претендуешь на пьедестал. Понимаете, о чем я говорю, да? Это аллюзия направлена на то, что мы твердо против злоупотреблений. Берегите себя, будьте здоровы!

моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой. Иди ко мне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем

Считанные часы остаются до Шуфутинова дня, и концерт в Кремле действительно прогремит. Но если вы хотите побывать в моменте, когда календарь перевернут, 4 сентября в Кремлевском дворце дополнительный концерт заслуженного артиста России, легендарного Михаила Захаровича, будет специально для вас. Успеете наверняка еще приобрести билет, так что золотые хиты мимо вас не пройдут. Ну что, будете там? Если, конечно, вы старше 12 лет, то наверняка главным хитам вы подпоете.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» – имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

0: рыбной ловли. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Умирали бы Брюханов и Диман. Красавица. Песня вроде и интересная, но, знаете ли, затрагивает она-то целый пласт проблем взаимоотношений. Философствовать, разглагольствовать на этот счет, конечно, хочется, но не будется. Просто так подкинуть, что отношения требуют работы, терпения, компромиссов и шансона вдоволь. Вот моя формула.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество игроков участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Песни не только жить, строить нам помогает, но и настроением нашим тоже управляет. Бодрящее, либо наоборот успокаивающее, либо помогающее справиться с какими-то обстоятельствами, либо приумножить это настроение. Все это действительно работает. Именно поэтому мы с вами на волнах душевного. Всем прекрасного дня!
1: Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Прям-таки про день сегодняшний от Евгения Кемеровского. Ну что, идем дальше. Впереди осень, потом зима, потом весна, снова лето и так до бесконечности. А радио «Шансон» был, есть и будет. Слушаем нас везде, всюду, где удобно и когда удобно. С приложением «Яндекс.Радио». Для лиц старше 18 лет информация. Музыки много. «Шансон 1».

0: Реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка» сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин, кам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастов с собой захватить.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Катя Чепель действительно права, но «Мокрые облака» называется песня. Правда, у каждого своя. А вот истина, она всегда где-то рядом. И она совсем не как в той латинской поговорке. Она в музыке, которую мы слышим, которая нам подсказывает и дает ответы на интересующие вопросы. А что? Это факт, с которым сложно поспорить. Музыки много. Шанс он один.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты за лето превысил 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве труда. Как уточнил глава ведомства Антон Котяков, с 1 июня выплату уже получили более 1 300 000 родителей, воспитывающих почти 3 миллиона детей. Больше всего получателей зарегистрировали в Краснодарском крае свыше 50 тысяч человек. Далее идет Башкортостан и Московская область. Напомню, подать заявление на получение меры поддержки можно до 1 октября. Учителям стал доступен новый сервис уведомлений в МАКС. Он заработал в образовательном пространстве сферу. Об этом пишет Москва-24. С помощью нового инструмента педагоги смогут создавать и отправлять напоминания коллегам, ученикам и их родителям. Кроме того, в течение сентября на платформе появится сервис «Викторины и тесты» для проверки знаний. Он позволит создавать собственные опросники или использовать готовые, а также запускать индивидуальные или командные соревнования между классами и школами. Какао стало самым подорожавшим товаром в мире в августе. Его стоимость выросла на 28% в месячном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. Также цены значительно выросли на сахар и пшеницу 20 и 17% соответственно. При этом сильнее всего среди продуктов питания подешевели апельсиновый сок, кофе и чай. В среднем на 4-6%. Осенний парад трамваев пройдет в Москве 6 сентября. Мероприятие начнется в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонны из 18 моделей разных поколений проследуют до улицы Сергия Радонежского, где с 12 до 17 часов развернется выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. Об этом сообщили в Дептрансе. В текущем году это уже третий парад трамваев. Теперь он пройдет в честь Дня города. Для гостей подготовлена насыщенная программа, интерактивные игры, квизы, фотозоны и концерт. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: Здравствуйте, господа хорошие. День чудесный, осенний, день знаний. 1 сентября в школу отправились детишки. А мы что? А мы тоже ощущаем всю эту прелесть. Но и приветы, и поздравления, и вообще всяческие события, происходящие в жизни, мимо нас пройти ни в коем случае не должны. Школьникам гранит науки освоить и, собственно, сберечь все вгрызательные составляющие наши интересы, любопытства, родителям терпения, азарта в том числе. В общем, все пусть идет лучше, чем даже мы себе представляем. Денис у микрофона. Я напоминаю наши координаты. 909-955-103-0. Действуйте. Это очень важно, ведь именно вы управляете нашим музыкальным эфиром. Радио «Шансон». Да, это мы. Поздравьте, пожалуйста, пишет наша слушательница по имени Ирина. С днем рождения, мою любимую сестру Козлову Данголю. Да, так. Ну, написано так. Из Советской Калининградской области. Песни хорошие, настоящие. Но с других нет. Алексей Петрухин вот через несколько мгновений в эфире для вас прозвучит. Всех благ, семейного счастья, радости, благополучия. Радио «Шансон» на любимую внученьку, первоклассницу Полину Косареву поздравляем. И родители, и бабушка, и друзья, и знакомые, все родственники вообще. Пусть каждый день в школе приносит радость, открытий и знаний. Пусть друзья станут настоящими, учителя мудрыми наставниками. В общем, с праздником тебя. Алла и Влад — это родители, и бабушка тоже, я ее упоминал. Все, вот так вот всем школьникам это адресуем. Для вас Алексей Петрухин, обещанный.

0: радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Михаил Захарович в программе «По заявкам» только для вас, господа хорошие. Ну что, как у вас настроение? Как праздновать? Кого поздравляете? Кому что желаете? Это все к нам. 909-955-103-0. Время в компании «Радио Шансон» летит очень быстро. Очень-очень. Фактически незаметно. На поздравлений и приветов у нас намечается очень много. Я прямо-таки ощущаю это, чувствую, как клавиши цокают, и вы стремитесь попасть сюда, к нам. Так, значит, действуйте. Верим в вас. Верим. Поэтому все, договорились, да? Вы пишете, я зачитываю, и у нас все складывается прекрасно. Итак, радио «Шансон». Здравствуйте, здравствуйте. Огромный привет моему дорогому любимому супругу Сергею Мартынову. У нас полгодика мы вместе. Ура, ура, ура. Очень сильно его люблю. Оксана из Красного Села нам написала. Шансончик, поздравляю своих правнучек Варвару и Василису. Они пошли в школу. Она в третий класс, а Варвара в первый. Удачи им, успеха. Всем, всем настроение чудесного. Лера Владимировна, ну, мне кажется, что скорее нужно поздравлять родителей и всех, потому что все-таки для них это прежде всего праздник и гордость и так далее. Первый день осени, день знаний. Я всех родных, близких, учеников, студентов поздравляю. Учение пусть будет в радость. Удача, успех всегда сопутствует. И все получается. Все будет сладно. Ой, сладно. Ладно и складно. Это да, это программа. Привет отправляется Кристине Мухаровой, Еве Галаниной, Платону Кузнецову и студентам Миш Грязнову, Никите Кострову, Даниилу Горбунову. Это Елена из Нижнего Новгорода.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбор. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Только для вас программа «По заявкам». Именно вы управляете и содержательной частью эфира, и музыкальной. Так что пишите смелее, не затягивайте. 909-955-103-0. Угу. Договорились? Вот и все, сложится, все получится. Прямо сейчас будем доставлять привет, поздравления, День знаний, 1 сентября, в школу детишки пошли, и вот папа Владислав за свою Полиночку волнуется, переживает, с Днем знаний ее поздравляет. Шагай уверенно в новую жизнь. Доча, люблю тебя. Все у нас получится. Верю в то, что ты умница. И всегда буду поддерживать. А все, о чем мечтаешь, сбудется. Красота. Здорово. Ну, кстати, в эту же картину можно и послание от нашей слушательницы, которая смс-чкой пришло. Тамара из Ульяновска. Вам большой привет. Всех с Днем знаний. Ура! Ну, видимо, имеете отношение какое-то непосредственное к событию, к этому праздничному. И славно, вот, и славно. Почему, собственно, и нет? И с днем рождения, кстати, поздравим мы Анну Антоновну Зелепуху. 81 год ей исполнился. Она настоящая трудяга. Была лесничим Бахчисарайского района в Крыму, ветеран труда, любимая сестричка. Поздравляю тебя. Ой, Стась, мы вас тоже поздравляем. Симферополь тоже. Большой-большой привет. Люблю тебя, моя золотая. Береги себя и всего тебе самого прекрасного. Артур Руденко. Красиво живите, только для вас.

Где же взять силы, когда они так нужны? Ну, конечно, мы их подчерпнем там, где нам комфортно, удобно и здорово, и душевно. В эфире «Радио Шансон». Тем более, если привет еще будет доставлен. Так все, это прямо-таки катализатор. Угу. 909-955-103-0. Пишите смело, уверенно. И тогда я, Денис Денисов, прочту с превеликим удовольствием. Шансон, огромный привет друзьям из разных мест, всем, кто любит шансон, с началом отпуска. Ой, у вас, Ольга, отпуск. Поздравляю. Маленькая жизнь началась, а всем читистам из чатика, любимым, отличного времяпрепровождения. Ну, здорово, здорово. Шансончик, 1 сентября, а у нас с мужем, пожалуй, лучший день за все это время. Осенний, 1 сентября, море, солнышко и любовь. Большое спасибо Андрею за это счастье. Евгения, я вас поздравляю. Огромный привет Сергею Козину. Пусть эта песня станет маленьким теплым объятием от меня. Ты мне очень-очень дорог. Ты моя тихая гавань и мой ураган одновременно. Знай, я всегда рядом, даже если между нами сотни километров. Люблю тебя и очень сильно жду. Елена, пожалуйста, поставьте Тамара Кутидзе. Ну, это прямо-таки как призыв, крик души фактически. Не могу вам отказать.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах выводится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера «Абхазская рыбалка». Сегодня в 19.00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Только для
2: времечко тик-так-тик-так, сообщения летят, прям почти стихами говорю, 909-955-1030, потому что тороплюсь их радиофицировать, ведь вы хотите услышать самое, пожалуй, прекрасное, что только можно сделать в нашей жизни, это звук имени, а если еще и привет, поздравления, все, это счастье, радость на долгое время с вами останется. Радио Шансон пишет нам, Эдуард, в нашей семье прибавление, так здорово, так замечательно, Даня, Полиночка, поздравляем, с днем свадьбы. Всего вам самого-самого замечательного. Вы прекрасная пара. Берегите друг друга, цените, любите и радуйте. Ну, а мы всегда рядом и поможем. Ай, счастливые родители! Ну, красота же вообще, замечательно. Шансон, поздравляю внука Максима, он пошел в первый класс. Сергей Горбенко, Приморско-Ахтарск, вас тоже поздравляем. И всего, всего вам замечательного. Так, кому у нас привет? Следующий от Владимира из Ростова-на-Дону. Большой-большой Сергею Владимировичу. Владимирову. Ух ты! Сочетание. Это почти как я, Денис Денис. Да, он еще и Владимирович. Крепкого здоровья тебе, счастья, успехов и хороших дорог с нуля. На незнакомой ветке Ольга Алмазова и Михаил Барских. В скором времени, а вот Виктор Королев и Ирина Круг, букет из белых роз, как раз-то по поводу свадебного торжества. Ну а что, новая ячейка общества пусть процветает благополучие, естественно, в компании «Радио Шансон». Будем всячески мы тоже поддерживать.

В метель никто не собирается, хотя 1 сентября. 909-955-1030, финальный мой выход. Добрый день, шансон, у моего друга детства Ивана Мамаева день рождения, ему 50. Поздравляет Николай Соловьев, всех благ тебе, братское сердце. 55 лет исполнилось моему брату Игорю Кочеткову, из Нижнего Новгорода пишет Сергей Петрович. Всех благ тебе, мой хороший, жму руку, береги себя и не болей, не кашляй. Шансончик сегодня. Я в отпуск отправился. Ура, ура, как хорошо, здорово. А еще день рождения, мне 53. Город Березовский. Так, Александр, мы вас поздравляем. А он еще поздравляет внук Ивана и Максима с 1 сентября. Счастье.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5% с начала года. В июле она составила 8 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты стоят на Чукотке – 21 тысячу рублей. Дешевле всего они обойдутся в Мордовии – 6500. В Москве и Питере – в среднем – в 9,5 тысяч. При расчете учитывалась стоимость 33 наименований продуктов, в числе которых мясо, молочка, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. В России может появиться новый диагноз – сверхожирение. Такой термин указан в проекте клинических рекомендаций по лечению ожирения у взрослых. Его разработали в Российском обществе эндокринологов, пишет РБК. Согласно документу, сверхожирением предлагается считать состояние, при котором индекс массы тела превышает 50. Он рассчитывается как отношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах. При этом пороговым значением для диагностики ожирения остается ИМТ от 30 вне зависимости от стадии заболевания и наличия осложнений. Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение. До ноября новая система действует в тестовом режиме, поэтому его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Как пишет РИА Новости, действовать разрешение будет 180 дней и позволит совершать несколько поездок в страну. При этом стоимость оформления будет единой для граждан всех стран. Заявку можно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом через официальное мобильное приложение. Тем временем Таиланд сокращает безвиз для россиян. С 15 сентября наши туристы могут провести в стране 30 дней без визы вместо 60. Такой указ издало правительство королевства, пишет газета «Ру». Отмечается, что мера направлена на борьбу со злоупотреблениями действующим режимом. Речь о тех людях, которые фактически жили в стране. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

Примерно с таким же «Ау!» сегодня проснулось большое количество россиян, которые провожали школьников в учебные заведения. И ничего другого на ум, кроме поздравлений и пожелания терпения в новом учебном году. Всех поздравляю с Днем Знаний. Меня зовут Ирина Сотникова. Вы на волнах самого душевного радио «Радио Шансон». Навевает воспоминания об уходящем лете далее Ирина Круг песней «Ягода малина». Ну, а я желаю вам, дорогие мои, хорошего праздничного дня, чудесного настроения и, конечно же, теплой осени. Пусть она будет приятной для нас с вами.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: самой карете.
1: Не раз поклонники Виктора Королёва просили поставить в программе по заявкам именно эту композицию. Уж очень она многим полюбилась на белой карете. Ну а у всех почитателей шансона в целом появилась возможность слушать дорогие сердцу песни в любой момент. Теперь всегда они с вами на Яндекс.Радио. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами 24/7 в любом месте, везде, где только вам удобно. Информация это для лиц старше 18 лет. А эфир радио «Шансон» продолжит группа «Любэ».
2: Струйкой дым понесло тише.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Радио «Шансон».
4: Магадан.
5: Значит, опять домой.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Так называемый параллельный импорт автомобилей для нас уже вполне привычное явление. Перенять передовой опыт решили и в Германии. Предприимчивые дилеры начали завозить в страну электрические Audi из Китая. Звучит, конечно, забавно, но Audi, созданные исключительно для рынка Китая, уже наводнили немецкие шоурумы. Речь идет о лифтбеке E5 Sportback и кроссовере E7X. Что же касается цен, то тут никакого чуда не произошло. E5 Sportback в Китае стоит около 30 тысяч долларов, а в Германии вдвое больше. E7X 40 тысяч в Китае против 73 тысяч в Германии. Увеличение цены обусловлено сложной логистикой, дорогой растаможкой и адаптацией автомобилей. Забавно, что даже с дикими накрутками серые китайские Audi дешевле чистокровных немецких. Получается, что купить китайскую Audi в Германии дешевле, чем родную, собранную дома. Такая вот ирония судьбы. Наверняка в офисе марки не в восторге от такой самодеятельности, но рынку все равно, чья логистика и какая растаможка. Главное, чтобы цена радовала. Это самая неожиданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

истреблю пред грядущим страх. Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните *125. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Высоко-высоко в горных реках и на морских глубинах водится большая, но очень гордая рыба. Сумей поймать! Премьера. Абхазская рыбалка. Сегодня в 19:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Бесконечно красивые мелодии льются из ваших радиоприемников, если вы на волнах радио «Шансон». Уже в следующем часе делаем громче, поскольку вернулась из отпуска вечернее шоу «Городские встречи». Традиционно теперь каждый вторник, среду и четверг ждем вас у радиоприемников в 17:00 по Москве. Роман Шахов уже практически в студии. Я, Ирина Сотникова, остаюсь у микрофона, и мы будем ждать ваших сообщений по теме. Присоединяйтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
3: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В России заработал контроль качества оборудования для детских площадок. Следить за их характеристиками теперь будет Росстандарт, пишет РИА Новости. Механизм предусматривает поэтапное расширение перечня продукции. С сентября контроль также распространяется на различные топливо, колесные транспортные средства, комплектующие для электроэнергетики и строительные смеси. Кроме того, под контроль попали средства для уборки, приборы для укладки и сушки волос, видеоигры и устройства для них. В Минпромторге пояснили, что госконтроль вернули из-за роста количества контрафактной продукции. Производство парфюмерии в России с начала года выросло почти на 23% до 72 миллионов упаковок. Это произошло за счет увеличения выпуска духов на 77%. Всего с начала года было произведено почти 34 миллиона флаконов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные платформы «Честный знак». В то же время импорт парфюмерной продукции в январе-июле текущего года снизился на 10%. По словам экспертов, это и позволило российским компаниям занять свыше 70% рынка. Каждый третий россиянин пытается изменить финансовые привычки партнера. Чаще всего опрошенные хотят отучить их от импульсивных покупок. Результаты такого исследования приводит ТАСС. Еще четверть респондентов хотели бы, чтобы партнер чаще откладывал деньги. Почти половина обсуждает расходы напрямую, а каждый пятый составляет со второй половиной общий бюджет. Быстрая доставка может стать платной. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на представителей логистического рынка. По их словам, транспортировка и хранение стали невыгодными, потому что маркетплейсы при росте скорости доставки не учитывали стоимость агрессивной логистики. Теперь цена будет зависеть от срочности. Чем быстрее, тем дороже. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 38 копеек. Евро стоит 100 рублей 57 копеек. Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Неразбавленный и правильный шансончик в открытии нового часа. Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что здесь. 17.05 московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Казалось бы, это невозможно, но отпуск наш окончился.
1: А почему же невозможно?
0: Городские встречи вернулись.
1: Да, все когда-то заканчивается хорошее.
0: В эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, дорогие наши. Ура! Мы снова с вами вот здесь, вот в этой студии вместе.
0: Да. Отдыхать, не работать, работать, не отдыхать. Друзья, новости интересные мы обнаружили и с вами щедро делимся. Больше половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы.
1: О да, это было бы чудесно.
0: 14% опрошенных хотели бы вернуть из школьной жизни четкое расписание на весь день, следует из результатов исследования, которое публикует РИА Новости.
1: Четкое расписание летних каникул?
0: Четкое расписание на весь день.
1: На весь день?
0: Да, чтобы вот ты встал, а тебе уже говорят, что делать, чтобы не париться, не придумывать, что там, куда себя, как в пионерском лагере.
1: Вот это я понимаю, это да. Это было бы хорошо.
0: Хотели бы вы отдыхать все лето во взрослой жизни, как проводили бы это время? А может, уже так поступаете?
1: А ты знаешь, мне кажется, учителя наши уже так, собственно, и поступают. У них ведь тоже есть летние каникулы, правильно я
0: понимаю? Я бы учителей не трогал. Святые люди, которым необходимо отдыхать, это сложная педагогическая стезя. Я думаю, кроме преподавателей, там надо отдыхать.
1: Хорошо, давай обсуждать сегодня всех, кроме преподавателей.
0: И можно.
1: Хорошо.

0: Радио «Шансон» реклама.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан.

0: от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
1: Доброй ночи, Магаданова. Владимир Высоцкий только что в эфире радио «Шансон» в столице 17.15. Дорогие друзья, это шоу «Городские встречи». Мы вернулись и вернулись с темой, которая касается лета. Хотели бы вы отдыхать все лето во взрослой жизни, не только в детстве, когда каникулы? Как проводили бы это время? Давайте пофантазируем. Может быть, есть у вас четкие уже планы? Или вы уже живете таким образом, что лето отдыхаете полностью?
2: Вот мне любопытно, на самом деле, ты бы хотел, чтобы вот лето было у тебя полноценное все три месяца?
1: Я бы не отказался, да.
2: Не отказался?
1: Да. Ой, а я не... Периодически нет, что-то можно делать по работе, что-то вот, а так, ну, когда у тебя
2: это
1: есть
2: все равно, ну, ты, ну, скучно, три месяца, ты представляешь, отдыхать.
1: Я найду чем заняться.
2: Да, да. Понятно, что найти-то всегда можно, но все равно ты будешь скучать по любимой работе, Ром, ну, я уверен, ну, как можно городские встречи без нас три месяца?
1: Конечно.
2: Ну, не бывает такого.
1: Конечно.
2: Не бывает такому.
1: Аналитики выяснили, что физкультуру несколько раз в неделю готовы вернуть во взрослую жизнь 7% опрошенных. Перемены каждые 45 минут выбрали 2%, а фиксированное время для обеда 1%. То есть, ну, какой-то порядок, видимо, люди хотят. Но, тем не менее, вот оказалось, что 14% людей хотели бы вот это четкое расписание, но людей, которые хотели бы вернуть лето в жизнь, мне кажется, больше. Надо найти это процентное
2: настоящую
1: соотношение.
2: Статистику надо найти, да, потому что я тоже думаю, что людей достаточно много, но я вот, например, не хотела бы. Ну, не хотела бы я
1: все летние каникулы. Сколько надо отдыхать, скажи?
2: Да, ну, месяца достаточно. Полноценный такой, один хороший большой месяц. Ну, хватит, ну, сколько можно? Съездить на юг тебе хватит. 4 недели. Вообще, ты знаешь, психологи говорят, что восстанавливаться нужно полноценно 3-4 недели. Все, достаточно. Дальше, извините, надо уже как-то мозг расплавиться.
1: Дорогие психологи, сколько отдыхаете вы летом? Напишите, нам очень интересно.
2: Таисия Повалий на «Шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Работать летом не хочу.
1: Ах, какой ты.
0: На море лучше полечу. Наталья пишет. Дорогие Роман и Ирочка, как здорово вас снова слышать в эфире. А по теме, думаю, вряд ли я смогла, как в школьное время, отдыхать все лето. Я и тогда начинала скучать по школе. Вот. Да и сейчас хватило бы месяца. Потом снова в бой. Отдых очень расслабляет. Для меня это вредно. Всем прекрасного вечера. В первый день осени с любовью. Ваша Наташа Матищи.
1: Ну, так а я же ж тебе же о чем. Отдых действительно расслабляет так, что потом вообще собраться не можешь, в кучу себя собрать. Да. Так немножечко отдохнул и достаточно.
0: Угу. Нелли из Димитровграда на связи. Всем привет. До сих пор не люблю лето, потому что выросла в деревне. Огород, сенокос до осени. Завидовала подруге, которая лежала в больнице с мантой. Себе чесала и мочила. Бесполезно. Загоняли нас под крышу на сеновал. Это что-то. Кстати, вот на сеновале здорово. Там можно попрыгать.
1: Тебе пишут, как здорово. Вот тебе пишут уже, ты понимаешь?
0: Всех с днем знаний. Нелли, спасибо большое.
1: Нет, на самом деле, лето, конечно, пора прекрасная. Всегда можно найти себе занятие, так сказать, для души. Покупаться, позагорать. Вот огород, кому-то и огород в радость. Люди ждут этого лета, чтобы заняться огородом, а кому-то вот не очень.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один. Для лиц старше 18 лет.

0: Григорий Лепс только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вне зависимости от того, сколько вам лет, работаете вы летом или отдыхаете, все внимание на «Шансон», ну, потому что «Шансон» дает вам возможность круглый год замечательную музыку слушать, ну и на потрясающие концерты ходить, чтобы чувствовать себя моложе.
1: Да, именно поэтому мы вас и приглашаем 14 ноября в столичную «Лайф-арену», потому что все ваши любимые песни вы услышите. И хиты, и новинки, все будет. Ждем Чепика и Холлум, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяну Куртукову, Владимира Ждамирова, многих-многих других артистов. И потанцевать можно как следует на нашем танцполе, потому что самые доступные билеты вот именно туда. Всем, кому уже исполнилось 12 лет, пожалуйста, приходите, ждем вас.
0: 14 ноября, суббота, «Лайф-арена» для меломанов старше 12 лет. Дорогие друзья, «Эх, разгуляй» ждет вас. Есть, кстати, еще и в Петербурге тоже возможность разгуляться. Когда там
1: случится? Разгуляемся.
0: Зайдите на сайт radioshanson.ru. Почитайте. Ну, а мы читаем те сообщения, которые приходят по теме. Ну, наверное, сейчас уже необходимо нам сделать. Хотя нет, время есть еще.
1: Чуть-чуть есть.
0: Николай Шунков. Добрый вечер. С Днем Знаний, возвращением в эфир. Спасибо. Я бы хотел каждый год себе устраивать летние каникулы. И у меня есть особая причина – желание стабильно ухаживать за огородом и растениями, хотя бы иногда ездить на рыбалку с друзьями, чтобы меня не дергал телефонными звонками никто с любимой работы. Но об этом можно только мечтать. Да и кто же будет деньги в дом приносить, если не я?
1: Вот действительно, Николай. Поэтому будет Николай трудиться, покуда молод и покуда ноги, как говорится, ходят вперед.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: радио 12+.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
3: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
2: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
3: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
2: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
3: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Сергей Любавин только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи» на «Шансоне». Не забывайте, что нас можно действительно и слушать, и смотреть на сайте радиостанции, наше обновленное веб-представительство. Кроме того, социальные сети, ну и, конечно, мобильное приложение радиостанции. Устанавливайте на свой любимый гаджет.
1: Да. Ну, а что касается летних каникул, хотели бы вы продлить себе, скажем так, лето, чем бы, конечно же, занялись, если бы вам обозначили, что у вас теперь есть летние каникулы. Напишите нам, плюс 7909-955-1030. У нас доступен мессенджер Макс. Все доступные мессенджеры сегодня работают, так что пишите сообщение. На самом деле, я узнала, что, оказывается, в психологии появился такой термин. Он называется синдром летних каникул. Вот прямо официально, когда из-за летнего настроения или ощущения, что все отдыхают, появляется желание чуть снизить темп и отложить все срочные дела.
0: Такое не вот. Снизить темп, а подстроиться под среду.
1: Ну, тут так написано официально, ты понимаешь, отложить срочные дела. Я вот тебе как по написанному все.
0: Понимаешь, надо ехать на автомобиле со скоростью потока, так и здесь. Понимаешь, не откладываешь дела, а подстраиваешься. Жизнь замедляется,
1: ну,
0: переходит на летний ритм.
1: А если они есть, и ты... Ну, важные дела же есть, ты их можешь просто хоп, и так, на сентябрь. Да? Можно же? Можно.
0: И именно с этим словом. В календаре прям хоп, и все переносишь. Кстати, мы, я думаю, в следующем часе чуть расширенно поговорим. Все-таки школа началась, да, что вообще можно из школьной в жизни взять во взрослую жизнь, не только каникулы.
1: Вот как. Да. Хорошо, мы продолжим тему чуть позже. Вернемся, оставайтесь в компании «Радио Шансон».
2: Знаешь, боль не навсегда.

0: Ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Пап, снег!
5: Погода портится.
4: Почему мы так медленно едем?
5: Чтоб не попасть в аварию.
4: В кино опоздаем.
5: Выберем другое.
4: Не хочу другое.
5: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
4: Пап, давай помедленнее.
6: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Кнопка «СОС» для вызова экстренной служб появится у учителей в России. С сегодняшнего дня такая система заработала в школах, колледжах и техникумах Татарстана и Пензенской области. Позже ее планируют распространить и на другие регионы. В ближайшее время сервис должен появиться в Московской области. Как пишет Лента.ру, сотруднику школы в случае ЧП достаточно будет нажать одну кнопку в специальном мобильном приложении. Информация через «Эроглонас» поступит в региональную систему 112. Также уведомления получат сотрудники школы, у которых установлено приложение. В Госдуме призвали скорректировать постановление об учете сельскохозяйственных животных. Как пишет РБК, с 1 сентября владельцы вечных подсобных хозяйств, где содержится больше 10 кур, уток или другой домашней птицы, должны поставить ее на учет. При этом многие фермеры слишком буквально поняли новые правила и решили, что животных нужно нести в МФЦ для постановки на учет. Однако этим занимается в управлении ветеринарии. Наиболее полезным в жизни предметом из школьной программы для россиян оказался русский язык. Так считают 64% опрошенных. На втором месте расположилась математика, на третьем – иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Кроме того, оно показало, что в школьной программе опрошенным не хватило основ – финансовой, медицинской, юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов только что в эфире осеннего шансона. Дорогие друзья, 18.05. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Ну а что, осенний добрый вечер. Чем еще заняться? Включать радио и слушать «Городские встречи».
0: Друзья, больше половины россиян хотели бы вернуть в свою жизнь летние каникулы школы. Также 14% опрошенных хотели бы вернуть из школьной жизни четкое расписание на весь день.
1: Mm-hmm.
0: Да, то есть кто-то это хочет только каникулы, а кто-то хочет расписание. И есть еще люди, которые сообщают главным школьным атрибутом, вот кроме каникул, да, 16% хотели бы вернуть возможность уходить домой сразу после всех дел.
1: Ох, как!
0: Все, вот закончился, звонок и все.
1: Встал и пошел. Звонок для меня теперь, да, раньше для учителя, а теперь звонок для меня. Нам еще написали сообщение, любимое радио, привет из солнечной Анапы, я отдыхаю каждый день. Ну, человек из солнечной Анапы пишет, понимаешь, начиная с марта месяца до октября. Красота! Море, солнце и песок. Это вот Светлане мы должны сейчас позавидовать. Вот это я понимаю каникулы.
0: Так, надо посмотреть, первое, получается, сентября у нас была рубрика «Зависть». Все, мы ее провели. Пока ждем других сообщений из Анапы.
1: И пока ждем, вы подумайте, что бы вы хотели взять, вернуть из школьной жизни в вашу сейчас уже взрослую, повседневную. Напишите нам. Плюс 7-909-955-103-0. Единый номер для ваших смс-сообщений. Может быть, какие-то знания вы хотели бы забрать, умения, навыки, эмоции, друзей. Да много чего хорошего.
0: Может
1: было
0: быть, песни. Ну, что школьные мы и делаем.
1: Песни,
0: а вот, пожалуйста.
1: Школьные годы чудесные. В общем, напишите, что бы вы захватили с собой во взрослую жизнь. А мы пока послушаем Бумера и чуть позже Стаса Михайлова. Последний.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире радио «Шансона». Дорогие друзья, Наталья на связи. Друзья, ну, если бы меня заставили под дулом пистолета 3 месяца отдыхать, конечно, большую часть времени провела бы на огороде, а еще на пляже и в лесу за грибами. В остальное время сладкий сон. Во взрослую жизнь взяла бы с собой, внимание, из детства, запас здоровья на всю оставшуюся жизнь.
1: Ого! Да. Ну, ничего себе, как вы хитро придумали. Вот это невозможно, если бы это было бы возможно, правда? А Светлана нам написала, как здорово, мы разрешаем и вам 3 месяца лета и отпуск, вот, ну, нам с тобой, да. А осенью ждем в эфире, вот как сейчас. Сами летом выходим работать, хотим быть нужными.
0: Спасибо. Здравствуйте. Из школьных лет знания уже в голове, друзья, из училища в жизни. А вот из садика детского я бы вернула дневной сон. Алена из Санкт-Петербурга.
1: Об этом, кстати, многие мечтают. А я бы еще вернула обед и полдник. Вообще вот это вот все вкусное, и запеканку на завтрак я бы тоже захватила.
0: Я бы вот, знаешь, что вернул бы? Свежие мозги, когда ты учишь, все быстро запоминаешь, и новые знания укладываются в голову.
1: Да, это было бы прекрасно. Я вот сегодня только ребенку объясняла, что буквально до 20 лет у тебя есть всего лишь, чтобы все это схватить, а потом как бы все, потом уже все будет намного тяжелее. Так что успеваем, успеваем до 20 лет все съесть.
0: Пишите сообщение, друзья, скоро вернемся. Номер вы знаете, +7 909 955 103 и 0.
1: Рада, рай. Далее продолжает эфир «Шансона».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Сувар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Сувар Строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Радио «Шансон».

0: Вилли Токарев только что в эфире осеннего шансона. Дорогие друзья, мальчишки и девчонки, а также их родители, пишите сообщение. Плюс 7-909-955-1030. Что бы вы взяли во взрослую жизнь из школьной? Вот, например, школьные поездки, экскурсии и дискотеки с теплом вспоминают 6%.
1: Да, это из области социального общения, вот это вот все, да, друзей, дискотеки, это да. Но еще ведь можно взять знания и умения, например, грамотность, умение работать с текстом, математическое мышление, иностранные языки, опять же, это тоже очень бы пригодилось бы сейчас многим во взрослой жизни, и какие-то практические навыки. Помнишь, у нас были уроки труда?
0: Конечно.
1: Технологии. Вот мужчинам бы пригодилось, кто с молотком не особо так, да?
0: У нас все было. И на токарном станке мы работали по дереву точно, и по металлу там что-то делали.
1: А девочки, какие варили борщи, боже мой. А потом мальчики стульчик соберут, и к девочкам идут на обед. Было замечательно, очень даже все так, такое мини, как сказать, в детском саду такое хозяйство, да? То, что у вас будет в вашей будущей взрослой жизни.
0: Репетиция, да. Аналитики выяснили, что физкультуру несколько раз в день, несколько раз в неделю готовы вернуть во взрослую жизнь 7% опрошенных. Перемены каждые 45 минут выбрали 2%. Фиксированное время обеда 1%.
1: Ну, между прочим, насчет физкультуры, это ты зря. У нас многие занимаются сейчас во взрослой жизни спортом, фитнес-залов. Вот сколько туда людей ходит?
0: В школе бесплатно, абонемент не надо.
1: Ну, так-то в школе, а теперь деньги зарабатываешь. Все, Артур Руденко, послушаем.
2: Не смотри на меня.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Вот уже год все активно обсуждают грядущую новинку от «АвтоВАЗа» – кроссовер «Азимут». Лично я считаю модель самой симпатичной из всего того, что «АвтоВАЗ» делал в последние годы. Но каким он будет в реальной жизни, нам только предстоит узнать. А ждать осталось совсем недолго. Производить «Азимут» начнут уже в этом месяце. И до конца года планируют выпустить несколько тысяч товарных экземпляров. В следующем году производственный план будет исчисляться десятками тысяч кроссоверов. Напомню, «Лада Азимут» впервые показали на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году. Под капотом на выбор покупателей будет доступно три мотора мощностью от 120 до 150 лошадиных сил. Но главная фишка не лошадиные силы, а оснащение, которого раньше у «Лады» никогда не было. Тут тебе и панорамная крыша, и двухзонный климат-контроль, электрорегулировка водительского кресла и даже тольяттинское ноу-хау обогрев боковых стекол. Такой опции больше нет ни у одного автомобиля в мире. Как только прокачусь на первых тестовых экземплярах, сразу расскажу вам о своих впечатлениях. Это самая долгожданная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте «Поворотники».

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Осеннего шансона». Дорогие друзья, мы читаем ваши сообщения. И вот что к нам пришло из Суворова. Это, понимаю, Тульская область. Шансон, привет. Я из детства взял дружбу и любовь. Вот с уважением Владимир написал.
1: Ну, понимаешь, что,
0: вот получилось
1: важно,
0: взять.
1: Это важно. Получилось?
0: Ну, взял, не взял бы, а взял.
1: А, взял уже человека. А вот это самое ценное. Это вообще бесценно, если уж так по-хорошему разобраться. Знаешь, чтобы нам всем пригодилось в нашей современной жизни, я тебе четко скажу, цифровые навыки. Вот что мы забыли взять, наше поколение. Потому что тогда информатика казалась как-то такой предмет, ну, странноватый, что ли, странноватый. Ну, кому-то зашло, кому-то вообще нет совсем.
0: Я кое-что в бейсике понимал.
1: Да? Я просто на это вот так вот глаза закрыла, говорю, поставьте мне что-нибудь, я вообще не понимаю, что
0: происходит. На кассеты записывал программы, там, такой звук.
1: О, вау. А вот теперь в современном мире мы понимаем, насколько это нужно и важно было, понимаешь? Потому что у нас весь мир как будто бы сейчас в цифре, все в телефоне. Вот продуманы тогда были мои одноклассники, которые решили вплотную заняться этим вопросом. Кто-то уже тогда понял, к чему мир катится, понимаешь, вот эти цифровые технологии. Так что напишите нам, что бы вы взяли из вашей школьной жизни. Ну, а пока послушаем Чепик на шансоне «Женат».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Эхо-видео 12+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Радио «Шансон» представляет.
5: Если вы проснулись в 5-звездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
6: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Взглядом видишь, как ластится. Не журись, на колья растащили весь плетень. То казачки гуляют третий.

0: Елена из столицы пишет нам: добрый вечер. Я хотела бы взять из школьной жизни все приколы на уроках, дискотеки, особенно новогодние, и учителей прекрасных, которые хотели вбить нам знания в полном смысле этого слова. Сейчас совсем другое отношение к преподавателю, и неважно, понял ты, чего из темы урока или нет, а нас ночью будили перед экзаменом, и учителя спрашивали теоремы. Вот так было.
1: Ну, не то, что прям учителя, но мама могла. Мама, папа могли.
0: У меня бабушка да, меня будила.
1: Ночью. Да. Вставай. 3:15. Зато какие познания остались, да?
0: Спасибо, Елена, за такое сообщение.
1: Так, Алексей нам написал из Ставрополя. Привет. Школа дала основы жизни в коллективе, научила дружить. Мне 45, мы до сих пор дружим с одноклассниками. Дни рождения, праздники. Часто встречаемся, они самые преданные и настоящие. Алексей, поддерживаю. Мы тоже до сих пор встречаемся с одноклассниками, но стараемся хотя бы раз в 2 года устроить такую школьную сбор. Кто может, конечно, понятно, что людей немного, но тем не менее все остались по-прежнему дружные, интересные, делимся событиями. Вот.
0: Молодцы, здорово, молодцы. Здорово. Добрый вечер, дорогие ведущие, с возвращением вас на работу, спасибо. Я бы вернулся бы в родную школу со своими учителями, слушал бы их, чего бы не сделал, чего не делал, к сожалению, учителей уже нет, школу снесли, вот.
1: Хочу назад в школу. Ну, я согласна, да. Ну, а прямо сейчас у нас музыка дальше. Алла Рита, Алексей Петрухин.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью

0: радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Минпросвещении рекомендовали не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. Об этом «Комсомольской правде» заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, информационные технологии устроены так, что они очень увлекают детей. Часто это приводит к опасной цифровой зависимости. Кравцов подчеркнул, что в дошкольном возрасте необходимо читать сказки, общаться с другими ребятами и посещать музеи и театры. Тогда проблем, которые потом приходится компенсировать в школе, не возникнет. Тем временем российские школьники стали читать на 20% больше в июне. В то же время интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. В топ-5 по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование книжной интернет-платформы. Кроме того, активнее читать и слушать цифровые книги стали пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь 25-34 лет летом снизила свой читательский интерес. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 24 градуса. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: за основу. На уроке только тишина. Добрый вечер, любимая страна. 19:06 московское время. Вы слушаете и смотрите радио «Шансон». Здесь шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Вот уж где тишины не дождетесь, так это в эфире «Городских встреч». Мы говорим, мы обсуждаем, мы зачитываем ваше сообщение, кстати
0: говоря. Что бы вы взяли из школьного времени во взрослую жизнь? Сегодня такая тема. Вы пишете сообщения, мы их зачитываем здесь в эфире «Шансон».
1: С удовольствием зачитываем, как на школе учили, с чувством, с толком, с расстановкой. Так что пишите, что бы вы захватили с собой во взрослую жизнь. Плюс 7909-955-1030. Нам можно писать мессенджер «Макс» и во все доступные мессенджеры отправляйте ваши сообщения. Подписывайте, главное.
0: Согласно исследованию, больше всего россиян ностальгируют по общению с одноклассниками и друзьями. 35% респондентов заявили.
1: Ой, да. Хороший процент. А ты ностальгируешь?
0: Конечно. Еще 17% скучают по переменам и свободному времени после школы.
1: А было такое? Нет, я не помню свободного времени.
0: Говорят, было. 16% по любимым урокам и учителям, 15% по моменту, когда прозвенел последний звонок с урока.
1: Ну что? Это без комментариев.
0: Ну, не совсем последнее. Вот последний в течение какого-то дня там, например.
1: Ага, я думала вообще, вот последний звонок, нет, и слава богу, и пошли уже со школы. Ну, а мы слушаем «Дворы лесоповала».
2: Открываются окна с утра,

с отцом в чугунных ворот. Начинается добрососедство.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: цветом в осень. Московскую.
1: Спасибо Евгению Кемеровскому. Дорогие друзья, если московскую осень вы примерно представляете, но еще не видели осень в Турции, то вот здесь радио «Шансон» идет вам на помощь, дорогие наши меломаны. С 24 по 30 октября приглашаем на морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026».
2: Да, я бы сказала так, если вы видели осень в Москве, то уж лучше провести осень в Турции. Поэтому заходите на наш сайт radioshanson.ru. Все, кому уже исполнилось 12 лет, и бронируйте каюту, потому что наши дорогие артисты будут вместе с нами путешествовать. И Евгений Кемеровский в том числе, и Евгений Григорьев, и Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин и много-много других. Так что ждем вас 24 по 30 октября. Поплывем? Нет, не поплывем. Мы туда полетим, кто полетит, кто поедет, а встретимся вот уже там, на побережье Средиземного моря.
1: Ой, друзья, завидуем вам. Заходите, подробности ищите на нашем сайте для меломанов старше 12 лет. Мы же вернемся к теме. И если у вас есть, может быть, вы как раз сейчас где-то отдыхаете, вспоминаете что-то по теме, пишите, мы скоро будем зачитывать те сообщения, которые вы набираете. Номер, напомню, плюс 7-909-955-103-0.
2: Владимир дополнил. Хотелось бы вернуться в СССР. Знаете, Владимир, многим бы хотелось. Я бы тоже, наверное, какой-то кусочек жизни все-таки вот тут, оттуда бы вернула. Да, было там много чего хорошего. Все не так однозначно, конечно, как мы думаем, но тем не менее. Час пик тоже тогда, помнится, был в электричках, в автобусах. Прямо сейчас Денис Майданов на шансоне.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокар» и лидером продаж среди кроссоверов «Тена Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
2: «Тена Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Катя Огонек только что на радио Шансон. Дорогие друзья, не забывайте, хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио Шансон теперь всегда с вами на Яндекс.Радио.
1: Да, там можно услышать и новинки все наши, которые звучат в эфире периодически, и старые добрые хиты, вот, которые только что один из них прозвучал. И главное, что это можно делать абсолютно в любом месте, дома, на даче, в школе где-то, если вы ребенка вот подвозите, то там тоже все звучит. Все хорошо. Информация это для лиц старше 18 лет. Яндекс, Радио и Радио Шансон.
0: Музыки много, шансон один. Друзья, мы вернемся к нашей теме и почитаем те сообщения, которые вы присылаете. Здравствуйте, любимое радио. А мне часто снится школа, одноклассники, учителя, незаданные предметы. В то далекое время школу закончил в 2006 году.
1: А вот вы напомнили мне, кстати...
0: Может, не сделанные уроки?
1: Кстати, да, ты знаешь, мне тоже иногда снятся экзамены. Вот именно экзамены, как я их сдаю. Да. Видимо, это тогда в том возрасте был такой стресс достаточно сильный, который теперь с годами повторяется. Вот я выхожу, и причем еще экзамены в музыкальной школе тоже снятся.
0: Ох уж эти...
1: Как я вот возле этой дверцы, сейчас я вот будет рояль, и все. Угу. И это страшно.
0: А где сложнее было, скажи, музыкальной школы или это общеобразовательная?
1: Ой, даже не скажу. Ты знаешь, там тоже было достаточно сложно в музыкальной школе, потому что волнительно. Больше всего это было волнительно. Сидит целая комиссия одна большая. В общеобразовательной школе у тебя как-то вот учитель и много детей, да? Помнишь, мы же раньше контрольные работы писали, все сюда. А здесь ты один, а учителей много. И они все сидят и смотрят на тебя. Вот это страшно. И шпаргалок нет. Уж как сыграл, так сыграл.
0: Для 21% труднее всего были ранние подъемы и дорога в школу.
1: Ой, это да. У кого-то сейчас, знаешь, ранние подъемы сегодня буквально, вот 1 сентября, случились. Вся страна проснулась.
0: Судя по нашему графику работы, мы это прошли, да, успешно реализовали.
1: Так, огромный привет. Здесь у нас передают, напомню, дорогие мои, что программа ваших приветов и поздравлений только для вас начнется в 21:00 по Москве. Пока вечернее шоу «Городские встречи», и мы ждем ваших сообщений по теме, чтобы вы взяли с собой во взрослую жизнь со школьной. Иван Кучин в эфире.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но...

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Премьеру эту август нам принес. «Случайность» называется произведение. Новая работа заслуженного артиста России Михаила Шплотинского. Кстати, друзья, не случайно. Вот мы поговорили про Михаила Захарыча.
1: Да.
0: Дело в том, что все ближе и ближе 3 сентября. Все это понятно. Концерт, да. Но 4 сентября в Государственном Кремлевском дворце состоится дополнительный концерт Михаила Шплотинского «Я календарь перевернул».
1: Ну, потому что 4-го-то он же действительно перевернет. В этот вечер, конечно, прозвучат и старые любимые хиты, и новинки тоже будут. «Еврейский портной», «Марджан», «Наколочка», «Последний полет». Все это вы услышите своими собственными ушами и увидите собственными глазами выступление маэстро. Возрастное ограничение 12+. Ждем вас на концерте.
0: Друзья, пятница, 4 сентября, Государственный Кремль. Левский дворец. В общем, смотрите, не пропускайте. Такое бывает раз в году.
1: Раз в жизни?
0: Да, да.
1: Чтобы
0: да.
1: Вот и 3 и 4 сентября. Это огромный концерт.
0: Михаил Захарович, вдохновения вам пожелаем. Ой, сейчас вернемся к теме, друзья. И спасибо за те сообщения, которые вы присылаете. Более того, вы подписываете их. Есть, кстати, определенная статистика, но, наверное, чуть позже уже. Хотя нет, еще есть время. Статистика, которая касается вот того, что трудно давалось.
1: Что трудно давалось?
0: Итак, для 19% опрошенных контрольные и ответы у доски. Вот это вот сложно было, да. 9% вспоминают с трудом домашние задания на вечер.
1: А потому что не надо было их вечером делать, их надо было днем делать, сразу на переменах. Вот это самое удачное, мне кажется.
0: Уроки физкультуры недолюбливали 6% опрошенных.
1: Есть такое, есть, честно. А у нас есть сообщение от Натальи из Иркутска, Забайкалье, Усть-Тасуркай. Радио «Шансон». У меня в те годы, в 61-м году, нас гоняли в хорошем смысле. Спасибо им, кого-то уже нет. Всех ребятишек с днем знаний. Да, действительно, нас гоняли. Гоняли так не то, что неплохо, а как следует. И, ну, зато знания у нас, извините, до сих пор сохраняются. Все эти по математике, по русскому и по многим другим предметам. Вернемся к теме.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: На радио «Шансон» реклама.
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
6: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: 12+.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многими.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Все было так, как в день последней встречи. Луна и звезды стали вдруг бледнее.

0: Валерий Курас только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». А я же смотрю на статистику и хочу сказать, что праздничные линейки, дежурство по классу и мытье доски не дали убливали 3% респондентов.
1: Но это праздничные линейки. А вот праздничные школьные огоньки нам написали. Посмотри-ка. Мне нравились праздничные школьные огоньки, розыгрыш лотереи, особенно новогодние. Вернуть хотелось бы школьную дружбу, тем более я была комсоргом в старших классах. Это написала нам Наталья из Паньшина. Новогодние огоньки дискотеки, как мы видим, хотели бы вернуть многие из вас. Все, я думаю.
0: Я в школе дискотеки вел, конечно, хотел бы вернуть.
1: Же.
0: Школьная форма и ограничения на одежду казались проблемой только для 2% респондентов.
1: Ты бы хотел вернуть школьную форму?
0: Хорошая была у меня синяя школьная форма, замечательная, галстук.
1: Сейчас прекрасная форма, вот да, черный верх, синий низ, и как бы каждый день все в порядке.
0: Но, тем не менее, действительно, мы были моложе, мы были полны надежд.
1: Деревья были большими.
0: И поэтому как-то казалось, что вот сейчас кажется, что тогда было вот лучше. Но, с другой стороны, спасибо огромное, скажем, нашим слушателям, которые написали теплые сообщения.
1: Да, и приглашаем уже в следующем часе к нам.
0: А там Ольга Шатрова.
1: Роскошная женщина.
0: До завтра. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио «Шансон».
1: 20 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Так, для граждан, у которых валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность снять до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если ранее этой возможностью они не воспользовались. Остаток средств по-прежнему можно получить в рублях. Тем временем цифровой рубль стал доступен для пополнения тройки и карты москвича. Такая возможность появилась в приложении «Метро Москвы». Об этом сообщили в Дептрансе города. Как заверил заммэра Максим Лексутов, сервис надежен и безопасен. Перед запуском он прошел множество испытаний. Вице-мэр напомнил, что всего для пассажиров столицы существует 14 способов оплаты проезда. Дни открытых дверей в обновленных московских школах посетили почти 250 тысяч человек. Учебные заведения прошли полную модернизацию по программе «Моя школа». Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в новом учебном году для детей откроют двери 100 таких школ. На открытых экскурсиях все желающие познакомились с новыми образовательными пространствами и приняли участие в мастер-классах, лекциях, спортивных тренировках, интеллектуальных играх. В школах появляются специализированные учебные кабинеты и лаборатории с современным оборудованием, медиатеки, новые обеденные залы и зоны отдыха. Главным историческим символом России граждане назвали классиков мировой литературы. Среди них на первом месте Александр Пушкин, далее идут Лев Толстой и Федор Достоевский. Результаты такого исследования приводят в ЦИОМ. Почти столько же голосов собрали архитектурные шедевры «Собор Василия Блаженного», «Большой театр» и «Кремль». Чуть отстал образ медведя. При этом лицо будущей России, по мнению опрошенных, определяют атомный ледокол, атомный реактор и космический корабль «Союз». Алла Некрасова, Радио «Шансон».

0: Так, а как же народная мудрость, что в одну реку не войдешь дважды, что нельзя возвращаться в прошлое? Ну, если же встреча с бывшим произошла, то надо сказать привет. Если это не сон и не флешбэк, давай просто кивнем друг другу, как два ветерана отношений, и пойдем по своим делам. Надеюсь, что этот день у вас прошел без потрясений, этот вечер суждено нам провести вместе. В студии Ольга Шатрова, а вы слушаете радио «Шансон».
1: В городе большом, где кипят дела, кто кого нашел, да судьба свела. Сразу не узнал, посмотрел в глаза. Ты куда пропал? Я ему сказал. Вспомни времена, что прошли давно. Песни, имена, старое кино. По второй нальем, нынче можно нам. А потом рванем в гости по друзьям.

0: 12+.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Когда... Когда кто-то пытается вынести приговор любви за то, что она вспыхнула не вовремя, не к тому человеку или вообще не вписывается в чужие представления о правильных отношениях, это всегда немножко горько. Как будто пытаются измерить ветром и взвесить рассвет. Танцевальные ритмы прозвучат для вас и далее, но прежде хочу пригласить вас на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Для кого-то одиночество — это вовсе не проблема, а ресурс, возможность заниматься тем, что раньше на что не хватало времени, без оглядки на чужие какие-то планы. Так что не все одинокие волчицы ищут своего среди толпы. Сегодня, кстати, отмечается День любителей сериалов. Отличный повод наконец-то сесть за просмотр того самого долгоиграющего хита, который все откладывали, или устроить с друзьями обсуждение сюжета. Я же хочу вас пригласить поучаствовать в программе «Только для вас». Уже в следующем часе будем скрашивать время красивыми словами. Обращайтесь в наш эфирный чат.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан.

«Не дай мне уйти одной» звучит как угроза. Если в вашей жизни не хватает дофамина, то есть решение. Радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. Все подробности на radioshanson.ru. Это для лиц старше 18 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

Ольга Шатрова, и я спешу поприветствовать всех, кто решил провести этот вечер в компании «Радио Шансон». Программа «По заявкам только для вас» в эфире. И сегодня мы отмечаем день рождения осени. 1 сентября – это символическая граница, когда лето официально уступает место осени. Вот можно отметить это прогулкой по парку, собирая осенние листья, или просто насладиться особым, более прозрачным воздухом. Ну а еще сегодня отмечается Всемирный день написания писем. Праздник напоминает о ценности бумажной корреспонденции в эпоху мессенджеров. Ну, почему бы не написать от руки открытку другу или близкому? А можно близкому передать привет и через программу «По заявкам» только для вас на радио «Шансон» плюс 7-909-955-103-0. Ну и начнем мы наш эфир вот с какого сообщения от Андрея из Екатеринбурга. Он познакомился на вечере знакомства в брачном агентстве с симпатичной и веселой девушкой Тамарой. Она из Верхней Пышмы. Ну что ж, мне кажется, что это знак и симпатия.

0: попала.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
7: Только для
8: поймала себя на мысли о том, что пригласила вас поучаствовать в программе по заявкам только для вас, а не сказала наш контактный номер для ваших сообщений. Ловите плюс 7-909-955-103-0. Обращаться можно через портал МАКС, по старинке можно через смс-очки, ну или же оставить весточку на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Там есть специальная вкладочка, это абсолютно безвозмездно. Только не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания. Сегодня отмечается День знаний, а посему мне хочется поздравить родителей с 1 сентябрем. Пусть этот год будет не просто про стрессы и переживания, а про маленькие победы и большие открытия. Пусть ребенок ваш радует не только оценками, но и своим интересом к миру и своими идеями. Ну вот, здоровья, спокойствия вам и семейного тепла. Ну что ж, привет в «Электросталь летит» любимому мужчине Юрию. Спасибо, что ты со мной. Спасибо за качество и профессиональный подход в деле. Люблю тебя. Обожаю, ты самый лучший. С уважением к тебе, твоя малая. А вот к нам обратился фанат Михаила Бублика из Рязанской губернии. Он сейчас один на фазенде, скучает, но при этом просит поставить группу «Воровайки». А не можем вам отказать. Песня «Ни воровка, ни шалава» уже звучит в эфире. Обращайтесь в программу только для вас.

0: только для вас на радио «Шансон». Надо сказать, что программа по заявкам без вас-то как раз и не состоится. И сразу хочу вас поблагодарить за вашу активность. Казалось бы, ну вечер, ну пора бы уже горшок и в люльку. А нет, участвуйте, вам спасибо. Мария передает привет своему любимому мужу Ивану Решилину. Пусть поскорее заканчивает чинить машину и возвращается домой. Я его очень жду. Всем хорошего настроения желает Мария. А, добрый вечер, любимый радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет хорошему парню Александру Наумову из Санкт-Петербурга. Это Алена из Ростова-на-Дону. Будет передано. Но, вы знаете, и Александр к нам обратился. И он передает привет друзьям, любителям шансона и благодарит за то, что вы есть. Поставьте, пожалуйста, песню Михаила Шафутинского, просит Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга. Да, с удовольствием поставлю. Но прежде давайте я напомню наши контакты для того, чтобы вы могли как раз поучаствовать. +7 909 955 103 0. Портал Макс, СМС и официальный сайт radioshanson.ru.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: Отмечается День благодарности рыжему коту. Рыжих котов часто называют солнечными. Считается, что они символизируют удачу и домашний уют. Именно удачи и домашнего уюта я вам желаю. Ну, а теперь пожелания от вас. Ну и привет, конечно. Привет любимой подруге Маше Кузнецовой, мужу Сергею Федякину. Мои дорогие, мы обязательно поедем вместе отдыхать, и все будет хорошо. Будет так, как мы этого захотим и хотим. Я вас люблю. Это от Натальи из Самары сообщение. Хочу поздравить всех школьников и студентов с Днем Знаний. Желаю всем хорошей учебы. А также привет станице Багаевской, Геленджику и Москве. Это Константин. Огромный привет Елене из Ставрополя. И пожелание прекрасного вечера и хорошего настроения от Махмуда. Привет Ирочке тоже из Ставрополя, но уже от Андрея. А также вот привет любимому человеку Андрею из села Надежда Ставропольского края от Ирины. Вот так вот обменялись приветами. Плюс 7 909 955 103 0. Обращайтесь и вы через портал Макс, через СМС, либо официальный сайт Радио Шансон.
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

0: видео.
1: 12+.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Только для вас.
5: Ну, а мы продолжаем. Привет бабушке Ларисе, маме Виктории, бескровные, передают внук и сын Александр. Кстати, он вас очень-очень любит. Привет всему Тольятти. Всего всем хорошего. С Днем Знаний. Это Максим. Добрый вечер, любимая радио «Шансон». Хотелось бы пожелать всем всего самого доброго. Это уже Любовь из Шанталы. Ой, спасибо, приятно. Привет любимому мужу Владимиру Зуеву и обожаемой дочке Лере Меркуловой. Передает Ирина из Московской области, деревня Калиновка. Привет летит и маме Гале, Лене, в Рязань. Да, жизнь состоит из встреч с родными, и в этих встречах столько силы и света, что ими можно согреваться даже в самые пасмурные дни. Вот пусть у вас будет побольше таких мгновений, когда просто сидишь рядышком, пьешь чай, слушаешь радио «Шансон», говоришь ни о чем, и от этого на душе спокойно и хорошо. Так вот пусть родные будут рядом как можно чаще, а каждая встреча дарит ощущение, что вы не одни. Плюс 7-909-955-103-0 это номер нашего эфирного чата. Обращайтесь, пишите. У вас есть еще возможность передать привет своим родным и близким. И сделать этот вечер особенным.

качать всю ночь у колыбели дочь. Вот поворот какой делается.

0: всем уйти. Только свети, свети. Только свети.
1: Только для вас. Доброго сентябрьского вечера, радио Шансон, и всем, кто на связи. Передайте привет Олегу, он в данный момент находится на вахте в Одинцово, лучший наш администратор. Пусть не грустит и поменьше играет в танчики, вот так-то. Дед Кулибин обратился к нам, чтобы напомнить, что два дня всего осталось до концерта Михаила Шафутинского, а Шансон един вместе с Дедом Кулибиным с 80-х годов прошлого века. Ну и призыв любить Шансон, и всем рукодельный привет от Деда Кулибина. С днем знаний, с днем рождения, осени цветной и яркой, с днем благодарности рыжему коту и всем строителям тоже привет. Это Света и Сергей из Красноярска. Ну и в завершении программы по заявкам давайте поздравим именинников. Любимую племянницу Елену Николаевну Ховрину с днем рождения. Пожелания здоровья и благополучия. Пусть улыбкам и радостям не будет предела. Это Александр Белов. Александр, ну какое же красивое сообщение. Ну и двоюродную внучку Максимовну Останину Ириску. Да, с юбилеем 25 лет от всей души. Хотим сегодня мы отметить четверть ее века. Ну и пожелать раз 25 по 25. Салют, ура! Ну и привет от всей семьи Мартыновых из Кемерово, Омска, Томска. Ну что ж, на этом программа по заявкам «Вечерний выпуск» подходит к своему завершению. Напомню, что вы ежедневно можете передавать свои приветы в 15:00 и в 21:00 по Москве.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: В далеком 62-м году культурную жизнь нашей страны потряс фильм Павла Клушанцева «Планета бурь». Важная веха в советской кинофантастике, вдохновленная космическими успехами страны. Но Александра Розенбаума волновали другие детали. Газировка на Невском, сбор металлолома в школе, смена дудочек на клёши от Битлз, белые ночи. А вот сейчас ребята из группы «Лесповал» поделятся прожитым опытом. Я же хочу вам пожелать позитивного настроения. С вами Ольга Шатрова.
1: А жизнь, она халвы.

Эхо-видео 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго, с трепетным чувством долга, он воскресный встречал рассвет.

не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей.

0: Только что Виктор Третьяков о сюжете, который невозможно переписать. Он уже случился, и он навсегда в памяти. Это не про сейчас, а про то, как прошлое чувство продолжает жить внутри. Тему любви продолжит и Алла Рита. Она расскажет о таких чувствах, которые оставили в сердце человека вечный отпечаток. Душевности вам в этот вечер. И помните, что музыки много, а шансон один.
1: Печальный сон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: УАЗ настроит, строит для чемпионов. УАЗ настроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Экспокарой», лидером продаж среди кроссоверов «Тен» и «Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» на Первой Азинской 7 и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу Первая Азинская 7.
1: «Тен» и «Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч.
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

Душевность балалайки – это не просто красивая фраза, а очень точное ощущение, будто три струны умеют говорить про то, что словами не скажешь. Хороший балалайчник. Одной короткой фразы может передать целую гамму эмоций – от озорства до светлой печали. И эта честность без лишних эффектов особенно трогает. Растрогает нас и кипучая Азия. Давайте перенесемся туда, где не только чайник кипит, но и сама жизнь.

Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 53 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые

мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Павлович.

0: Ruskomedia.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Ах, сколько нежности в этой песне. Огромный привет всем, кто только заступил на смену, и тем, кому суждено провести эту ночь в трудах. Желаю вам, пусть ночь будет тихой, работа спокойной, а кофе крепким. Силы и ровного дыхания до самого утра вам. В студии Ольга Шатрова. Не прощаюсь, встретимся уже этой темной ночкой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 25 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
4: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
5: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».
8: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

0: альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя,
1: буфетчица.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».
6: Значит, опять домой.

уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бибидастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Александр.

0: 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
1: Вот твой билет, вот твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты все отпечатки, контрабанды не берем, как херувим.

родной перрон. Не унывай и не кричи, для наших воплей он оглох. Один из нас поехал в рай, он встретит Бога там, ведь есть, наверное, Бог. Ты передай ему привет, а позабудешь, ничего, переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Уйдут, как мы, в ничто без сна, и сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Разбудит вас какой-то тип и впустит в мир, где в прошлом войны вони рак, где побежден гонконгский грипп. На всем готовеньком ты счастлив ли, дурак? Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Итак, прощай, звезда.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Ночка, ночка, ночка, ночка, ночка, ночка лунная.
0: «Темная ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 52 дня. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: Мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Пробил час, к утру объявят, глашатай всенародно.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал!
5: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
4: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
5: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят!
4: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
5: Только пипедастр с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев.

0: Ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: осень. Время менять светлые носки на темные. Радио «Шансон».
1: Молодой паренек, уходя на войну, за околицей с девушкой нежно простился. Или от пули погиб, или сгинул в плену, но к любимой своей

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Ночка, лунная.
0: Темная ночка на радио «Шансон».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.